0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored OR.

поясом лет, от крыса женский свет, со спецу сирии, пой я рекламе, со спехли бульди.